0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не...

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В пути с вами Иванова ФМ.

0: С вами Иваново ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иваново FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

сквозь тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце.

самом деле не искали в нашем теле жизнь.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу. За последний месяц в интернете было размещено свыше 150 объявлений. Так, в Иванове предлагают купить заправку стоимостью более 50 миллионов. Как рассказали «Известиям» продавцы, причиной этому стало ухудшение финансового состояния, в том числе долги. По словам экспертов, у независимых АЗС сегодня нет иной возможности, кроме как приобрести топливо на бирже или у трейдеров, у которых с началом топливного кризиса резко выросла цена. Если ситуация на рынке не стабилизируется в ближайшие полгода, федеральные компании начнут активно выкупать заправки, расположенные в наиболее привлекательных локациях, отмечают специалисты. По итогам резервных ЕГЭ в Ивановской области стало на 2 стобальника больше. Отличились выпускники из Иваново и Приволжска. Теперь в нашем регионе 70 стобальных результатов. Большая их часть по профильной математике. 7 ребят сдали на 100 баллов 2 предмета, а 2 ивановцы получили максимум сразу на 3 экзаменах. В Палекском районе заметили большого подорлика. Это редкий хищник из Красной книги России. Птицу увидели в ходе работы экспертной группы Департамента экологии и Госуниверситета. Специалисты провели комплексное обследование государственного памятника природы «Болото Плетни Кочкина». Этот уникальный объект имеет важное гидрологическое значение и служит местом обитания редких видов растений и животных, формируя естественную экосистему региона. Присутствие краснокнижной птицы подтверждает высокую экологическую ценность этой территории. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 87 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 96 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Мед. Звоните 440-640. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 21 июля.
1: Год 1613.
2: В России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями. Внучатый племянник Анастасии Романовны Захариной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь, чтобы убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин помешал преступлению. Он дал согласие показать дорогу и завел врагов в лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену. По возвращении в Москву Филарет согласился быть патриархом. 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. С этого момента на Руси фактически было два государя. Михаил – сын, Филарет – отец. Государственные дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время.
1: Год 1804.
2: В России принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась и предварительная цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, который находился в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан.
1: Год 1917.
2: Главой российского правительства стал Александр Керенский. На этом посту он попытался стабилизировать политическую ситуацию, укрепить государственную власть, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции 1917 года Керенский эмигрировал из страны.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос Утоснегибова. Владимирская область. Село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу. За последний месяц в интернете было размещено свыше 150 объявлений. Так, в Иванове предлагают купить заправку стоимостью более 50 миллионов. Как рассказали «Известиям» продавцы, причиной этому стало ухудшение финансового состояния, в том числе долги. По словам экспертов, у независимых АЗС сегодня нет иной возможности, кроме как приобрести топливо на бирже или у трейдеров, у которых с началом топливного кризиса резко выросла цена. Если ситуация на рынке не стабилизируется в ближайшие полгода, федеральные компании начнут активно выкупать заправки, расположенные в наиболее привлекательных локациях, отмечают специалисты. По итогам резервных ЕГЭ в Ивановской области стало на 2 стобальника больше. Отличились выпускники из Иваново и Приволжска. Теперь в нашем регионе 70 стобальных результатов. Большая их часть по профильной математике. 7 ребят сдали на 100 баллов 2 предмета, а 2 ивановцы получили максимум сразу на 3 экзаменах. В Палекском районе заметили большого подорлика. Это редкий хищник из Красной книги России. Птицу увидели в ходе работы экспертной группы Департамента экологии и Госуниверситета. Специалисты провели комплексное обследование государственного памятника природы «Болото Плетни Кочкина». Этот уникальный объект имеет важное гидрологическое значение и служит местом обитания редких видов растений и животных, формируя естественную экосистему региона. Присутствие краснокнижной птицы подтверждает высокую экологическую ценность этой территории. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 87 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 96 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
9: В бегам для вас мойка высокого давления Снирекс с долговечным асинхронным двигателем 16 990 рублей. Бегам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу. За последний месяц в интернете было размещено свыше 150 объявлений. Так, в Иванове предлагают купить заправку стоимостью более 50 миллионов. Как рассказали «Известиям» продавцы, причиной этому стало ухудшение финансового состояния, в том числе долги. По словам экспертов, у независимых АЗС сегодня нет иной возможности, кроме как приобрести топливо на бирже или у трейдеров, у которых с началом топливного кризиса резко выросла цена. Если ситуация на рынке не стабилизируется в ближайшие полгода, федеральные компании начнут активно выкупать заправки, расположенные в наиболее привлекательных локациях, отмечают специалисты. По итогам резервных ЕГЭ в Ивановской области стало на 2 стобальника больше. Отличились выпускники из Иваново и Приволжска. Теперь в нашем регионе 70 стобальных результатов. Большая их часть по профильной математике. 7 ребят сдали на 100 баллов 2 предмета, а 2 ивановцы получили максимум сразу на 3 экзаменах. В Палекском районе заметили большого подорлика. Это редкий хищник из Красной книги России. Птицу увидели в ходе работы экспертной группы Департамента экологии и Госуниверситета. Специалисты провели комплексное обследование государственного памятника природы «Болото Плетни Кочкина». Этот уникальный объект имеет важное гидрологическое значение и служит местом обитания редких видов растений и животных, формируя естественную экосистему региона. Присутствие краснокнижной птицы подтверждает высокую экологическую ценность этой территории. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 87 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 96 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: В «Бегам» для вас аккумуляторный шуруповерт «Профи Пауэр» 18 вольт с двумя аккумуляторами и набором оснастки 3590 рублей. «Бегам». Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с «Вестой» лучше всего заметна разница по боковому удару. У «Лады Азимут» есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью «АвтоВАЗа». Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXL в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового ГАК-С9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом ГАК-С9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки — удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили более 507 тысяч подержанных машин, почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада», следом идут «Тойота» и «Киа». Среди отдельных моделей лидируют «Киа Рио», «Хёндэ Солярис» и «Жигули». Всего за первое полугодие в стране продали около 2 900 000 автомобилей с пробегом. Это на 5,5% больше, чем за тот же период 2025-го. Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу. За последний месяц в интернете было размещено свыше 150 объявлений. Так, в Иванове предлагают купить заправку стоимостью более 50 миллионов. Как рассказали «Известиям» продавцы, причиной этому стало ухудшение финансового состояния, в том числе долги. По словам экспертов, у независимых АЗС сегодня нет иной возможности, кроме как приобрести топливо на бирже или у трейдеров, у которых с началом топливного кризиса резко выросла цена. Если ситуация на рынке не стабилизируется в ближайшие полгода, федеральные компании начнут активно выкупать заправки, расположенные в наиболее привлекательных локациях, отмечают специалисты. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. 0+.
10: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу. За последний месяц в интернете было размещено свыше 150 объявлений. Так, в Иванове предлагают купить заправку стоимостью более 50 миллионов. Как рассказали «Известиям» продавцы, причиной этому стало ухудшение финансового состояния, в том числе долги. По словам экспертов, у независимых АЗС сегодня нет иной возможности, кроме как приобрести топливо на бирже или у трейдеров, у которых с началом топливного кризиса резко выросла цена. Если ситуация на рынке не стабилизируется в ближайшие полгода, федеральные компании начнут активно выкупать заправки, расположенные в наиболее привлекательных локациях, отмечают специалисты. По итогам резервных ЕГЭ в Ивановской области стало на 2 стобальника больше. Отличились выпускники из Иваново и Приволжска. Теперь в нашем регионе 70 стобальных результатов. Большая их часть по профильной математике. 7 ребят сдали на 100 баллов 2 предмета, а 2 ивановцы получили максимум сразу на 3 экзаменах. В Палехском районе заметили большого подорлика. Это редкий хищник из Красной книги России. Птицу увидели в ходе работы экспертной группы Департамента экологии и Госуниверситета. Специалисты провели комплексное обследование государственного памятника природы «Болото Плетни Кочкина». Этот уникальный объект имеет важное гидрологическое значение и служит местом обитания редких видов растений и животных, формируя естественную экосистему региона. Присутствие краснокнижной птицы подтверждает высокую экологическую ценность этой территории. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 87 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 96 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 28 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 21 июля.
1: Год 1613.
2: В России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями. Внучатый племянник Анастасии Романовны Захариной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь, чтобы убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин помешал преступлению. Он дал согласие показать дорогу и завел врагов в лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену. По возвращении в Москву Филарет согласился быть патриархом. 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. С этого момента на Руси фактически было два государя. Михаил – сын, Филарет – отец. Государственные дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время.
1: Год 1804.
2: В России принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась и предварительная цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, который находился в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан.
1: Год 1917.
2: Главой российского правительства стал Александр Керенский. На этом посту он попытался стабилизировать политическую ситуацию, укрепить государственную власть, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции 1917 года Керенский эмигрировал из страны.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.
7: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложении перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: С 18 июля в Иваново! Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль пёс.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Да,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с «Вестой» лучше всего заметна разница по боковому удару. У «Лады Азимут» есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью «АвтоВАЗа». Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXR в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового ГАК S9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом ГАК S9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Реклама на Иваново FM.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ГОС Удостенькова, Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-235-0-263.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

людям он нес им надежду, любовь, красоту. Люди взяли его и гвоздями прибили к кресту.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили более 507 тысяч подержанных машин, почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада», следом идут «Тойота» и «Киа». Среди отдельных моделей лидируют «Киа Рио», «Хёндэ Солярис» и «Жигули». Всего за первое полугодие в стране продали около 2 900 000 автомобилей с пробегом. Это на 5,5% больше, чем за тот же период 2025-го. Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу. За последний месяц в интернете было размещено свыше 150 объявлений. Так, в Иванове предлагают купить заправку стоимостью более 50 миллионов. Как рассказали «Известиям» продавцы, причиной этому стало ухудшение финансового состояния, в том числе долги. По словам экспертов, у независимых АЗС сегодня нет иной возможности, кроме как приобрести топливо на бирже или у трейдеров, у которых с началом топливного кризиса резко выросла цена. Если ситуация на рынке не стабилизируется в ближайшие полгода, федеральные компании начнут активно выкупать заправки, расположенные в наиболее привлекательных локациях, отмечают специалисты. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0 плюс.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяная олень. Дороги не хозяин.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
8: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону. Телефону 901-501.
12: Уважаемый Сергей Карев, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день, когда мир оправдывает свои гастрономические слабости. А значит, у вас есть идеальный повод сегодня съесть все самые вредные и вкусные вещи. И торт, и чипсы, и жареную картошку. Желаем вам, чтобы в жизни вы находили баланс. Пусть ваша выдержка помогает вам держать себя в руках даже перед самым аппетитным бургером. Пусть ваш день будет полон вкусных моментов, крепкого здоровья и отличного настроения.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один,

вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: ковры, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
2: Окна, двери, потолки, расстрой!
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой!
3: 57-71-17.
4: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
5: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
4: Телефон 59-29-49.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские энергетики продолжают готовиться к зиме. Так, сейчас идет техническое перевооружение котельной в Нежданове. Она работает более 40 лет и уже давно требовала серьезного обновления. С новым оборудованием диспетчеры смогут удаленно контролировать все параметры. Модернизацию завершат до начала отопительного сезона. Также в домах проходят гидравлические испытания тепловых сетей. Дефекты, выявленные при опрессовке, устраняют. С нового учебного года в 18-й Ивановской школе стартует пилотный проект «Хранители истории». Грант от города на его реализацию получило местное отделение военно-исторического общества. Учащихся ждет настоящее погружение в историю. Ребята будут работать с архивами, снимать видеоролики с рассказами о малой родине. Также их научат основам управления беспилотниками для проведения исследований. Слова «машу» и «махаю» теперь считаются равноправными. Об этом РИА Новости рассказала лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Раньше нормой была только форма «машу», а вариант «махаю» отмечался в словарях как разговорный. Однако со временем он закрепился в речи. Сейчас в Большом словаре ударений и орфографическом словаре русского языка оба варианта указаны как литературные. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 87 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 96 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 21 июля.
1: Год 1613.
2: В России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями. Внучатый племянник Анастасии Романовны Захариной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь, чтобы убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин помешал преступлению. Он дал согласие показать дорогу и завел врагов в лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену. По возвращении в Москву Филарет согласился быть патриархом. 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. С этого момента на Руси фактически было два государя. Михаил – сын, Филарет – отец. Государственный дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время.
1: Год 1804.
2: В России принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась и предварительная цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, который находился в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан.
1: Год 1917.
2: Главой российского правительства стал Александр Керенский. На этом посту он попытался стабилизировать политическую ситуацию, укрепить государственную власть, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции 1917 года Керенский эмигрировал из страны.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
10: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Голос Утоснегивала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-50-363.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клип закрепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройство, и часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль плюс.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с «Вестой» лучше всего заметна разница по боковому удару. У «Лады Азимут» есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью «АвтоВАЗа». Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXR в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового ГАК S9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом ГАК S9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Реклама на Иваново FM.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Окна, двери, потолки, расстрой!
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой!
5: 57-71-17.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановские энергетики продолжают готовиться к зиме. Так, сейчас идет техническое перевооружение котельной в Нежданове. Она работает более 40 лет и уже давно требовала серьезного обновления. С новым оборудованием диспетчеры смогут удаленно контролировать все параметры. Модернизацию завершат до начала отопительного сезона. Также в домах проходят гидравлические испытания тепловых сетей. Дефекты, выявленные при опрессовке, устраняют. С нового учебного года в 18-й Ивановской школе стартует пилотный проект «Хранители истории». Грант от города на его реализацию получило местное отделение военно-исторического общества. Учащихся ждет настоящее погружение в историю. Ребята будут работать с архивами, снимать видеоролики с рассказами о малой родине. Также их научат основам управления беспилотниками для проведения исследований. Слова «машу» и «махаю» теперь считаются равноправными. Об этом РИА Новости рассказала лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Раньше нормой была только форма «машу», а вариант «махаю» отмечался в словарях как разговорный. Однако со временем он закрепился в речи. Сейчас в Большом словаре ударений и орфографическом словаре русского языка оба варианта указаны как литературные. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 87 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 96 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове продолжается ремонт дорог. Работы идут сразу на нескольких участках. В числе крупных объектов улицы Громобоя, Демидова, Кирякиных, Поэта Лебедева, Рабфаковская и Наговицыной и Кренистовой. Также идет реконструкция путепровода на Смольной и дорожной сети в районе кольцевой развязки на Лежневской. Власти контролируют качество ежедневно, сообщили в мэрии. Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. Сейчас комиссия составляет около 3 рублей 70 копеек за место. ФАС считают, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в период высокого спроса. В прошлом году пассажиры вернули больше 25 миллионов билетов. При этом около 9 миллионов мест после этого так и остались непроданными. Более половины возвратов оформляли за 5 дней до поездки или позже. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов. Мясной гурман.
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково. ОКН
0: 13-333-5-0-263. Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 21 июля.
1: Год 1613.
2: В России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями. Внучатый племянник Анастасии Романовны Захариной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь, чтобы убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин помешал преступлению. Он дал согласие показать дорогу и завел врагов в лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену. По возвращении в Москву Филарет согласился быть патриархом. 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. С этого момента на Руси фактически было два государя. Михаил – сын, Филарет – отец. Государственный дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время.
1: Год 1804.
2: В России принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась и предварительная цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, который находился в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан.
1: Год 1917.
2: Главой российского правительства стал Александр Керенский. На этом посту он попытался стабилизировать политическую ситуацию, укрепить государственную власть, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции 1917 года Керенский эмигрировал из страны.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клип закрепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с «Вестой» лучше всего заметна разница по боковому удару. У «Лады Азимут» есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью «АвтоВАЗа». Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXR в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового GAC S9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом GAC S9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
6: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёс.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись,

0: В Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области продолжают снижать долговую нагрузку на бюджет. С региона спишут задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 300 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отметим, в прошлом году долговая нагрузка сократилась на 2/3 и сейчас является самой низкой за 15 лет. За последние годы в нашем крае в 6 раз сократили расходы областного бюджета на обслуживание госдолга. Высвободившиеся средства направляют на социальные расходы. Жители Ивановской области должны за газ около 200 миллионов. С начала года без голубого топлива остались почти 400 абонентов. По закону, если счета не оплачивать более 2 месяцев, газоснабжение может быть приостановлено. В приоритете у газовиков досудебное урегулирование задолженности. Однако компания вынуждена прибегать к ограничению подачи газа, когда эта мера становится единственным способом остановить рост большого долга. В список на отключение в первую очередь попадают те, кто длительное время не платил за ресурс. Ремонт дороги Иваново-Богородская завершат в этом году. Эта важная транспортная артерия связывает село с Ивановым. Протяженность дороги более километра. Как сообщает правительство, помимо нового дорожного покрытия, предстоит обустроить тротуары и линию освещения. По плану завершить работы должны в октябре, однако ремонт идет с опережением графика. Всего в 2026 в регионе отремонтируют 36 дорожных объектов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 87 копеек. Официальный курс евро — 89 рублей 96 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
4: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
5: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голос Утоснедимова, Владимирская область, село Чириково, ОКН 13-233-00-263.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
8: Пьяный олень дороги не хозяин.
9: «Бегам» для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка «Део» с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. «Бегам».
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В Иванове продолжается ремонт дорог. Работы идут сразу на нескольких участках. В числе крупных объектов улицы Громобоя, Демидова, Кирякиных, Поэта Лебедева, Рабфаковская и Наговицыной и Кренистовой. Также идет реконструкция путепровода на Смольной и дорожной сети в районе кольцевой развязки на Лежневской. Власти контролируют качество ежедневно, сообщили в мэрии. Федеральная антимонопольная служба предложила изменить правила возврата билетов на поезда. Как пишет парламентская газета, перевозчикам хотят разрешить самим устанавливать сбор за возврат, но не более 10% от стоимости билета. Сейчас комиссия составляет около 3 рублей 70 копеек за место. ФАС считают, что это поможет сократить число возвратов и сделать билеты доступнее в период высокого спроса. В прошлом году пассажиры вернули больше 25 миллионов билетов. При этом около 9 миллионов мест после этого так и остались непроданными. Более половины возвратов оформляли за 5 дней до поездки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванова FM. В Иванове 6 вечера. Радиоканал Иванова FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иванова FM.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области продолжают снижать долговую нагрузку на бюджет. С региона спишут задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 300 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отметим, в прошлом году долговая нагрузка сократилась на 2/3 и сейчас является самой низкой за 15 лет. За последние годы в нашем крае в 6 раз сократили расходы областного бюджета на обслуживание госдолга. Высвободившиеся средства направляют на социальные расходы. Жители Ивановской области должны за газ около 200 миллионов. С начала года без голубого топлива остались почти 400 абонентов. По закону, если счета не оплачивать более 2 месяцев, газоснабжение может быть приостановлено. В приоритете у газовиков досудебное урегулирование задолженности. Однако компания вынуждена прибегать к ограничению подачи газа, когда эта мера становится единственным способом остановить рост большого долга. В список на отключение в первую очередь попадают те, кто длительное время не платил за ресурс. Ремонт дороги Иваново-Богородская завершат в этом году. Эта важная транспортная артерия связывает село с Ивановым. Протяженность дороги более километра. Как сообщает правительство, помимо нового дорожного покрытия, предстоит обустроить тротуары и линию освещения. По плану завершить работы должны в октябре, однако ремонт идет с опережением графика. Всего в 2026 в регионе отремонтируют 36 дорожных объектов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eko37.ru.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 21 июля.
1: Год 1613.
2: В России венчался на царство родоначальник династии Романовых Михаил Федорович. После изгнания поляков из Москвы в августе 1612 года появилась возможность в более спокойной обстановке избрать нового царя. Среди претендентов были польский королевич Владислав, шведский принц Карл Филипп и другие. Однако Земский собор, созванный в начале 1613 года, избрал Михаила Федоровича Романова. Он находился ближе всех по родству с прежними русскими царями. Внучатый племянник Анастасии Романовны Захариной, первой жены Ивана Грозного. Послы нашли его вместе с матерью в Костроме, в Ипатьевском монастыре. Узнав об избрании царем Михаила Романова, поляки попытались помешать ему занять престол. Небольшой польский отряд отправился в Ипатьевский монастырь, чтобы убить Михаила. Простой крестьянин Иван Сусанин помешал преступлению. Он дал согласие показать дорогу и завел врагов в лес. После пыток поляки казнили Сусанина, однако и сами погибли в болотах. Сначала мать и сын отказались от царского престола, так как Михаил был молод, а государство разорено после смуты. Его отец, будущий русский патриарх Филарет, сам метивший в цари, находился в это время в польском плену. По возвращении в Москву Филарет согласился быть патриархом. 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля Михаил Федорович Романов венчался на царство. С этого момента на Руси фактически было два государя. Михаил – сын, Филарет – отец. Государственные дела решались обоими, отношения между ними, по данным летописей, были дружелюбными, хотя патриарх имел большую долю в правлении. С приездом Филарета кончилось смутное и безвластное время.
1: Год 1804.
2: В России принят первый цензурный устав. Он определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания. Вводилась и предварительная цензура в рукописи. Надзор за выполнением устава возлагался на специальный цензурный комитет, который находился в ведении Министерства народного просвещения. Цензорам вменялась в обязанность в том месте, которое будет ими сочтено двойным по смыслу, трактовать в пользу сочинителя. Запрещалось писать лишь против Бога, власти и личной чести граждан.
1: Год 1917.
2: Главой российского правительства стал Александр Керенский. На этом посту он попытался стабилизировать политическую ситуацию, укрепить государственную власть, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции 1917 года Керенский эмигрировал из страны.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной город». Гурман. Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
12: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новый ошейник, который переводит мяуканье и гавканье на человеческий. В России начали перепродавать умный ошейник Petty Chat, который переводит мяуканье и лай в текст для хозяина. Официально дистрибьютора у гаджета в стране нет. Устройство привозят из Китая и Гонконга частные продавцы. Клипса крепится на обычный ошейник и примерно через 1,5 секунды присылает в приложение перевод вроде «Я голодна» или «Оставьте меня в покое». Сам гаджет ничего не произносит вслух. Весь результат выводится текстом на экран смартфона. Внутри клипса стоят чувствительные микрофоны, которые улавливают лай, мяуканье, рычание, скулёж и мурлыканье. А рядом работают акселерометр и датчики движения, которые одновременно следят за позой животного, наклоном головы и активностью тела. Обе группы данных стекаются в гибридную систему обработки под названием Petty. Часть расчетов идет прямо на устройстве, часть уходит в облако. Модель построена поверх большой языковой системы Qwen от Alibaba и дообучена именно на звуках животных. Алгоритм раскладывает каждый звук на высоту тона, частоту, длительность и ритм, а затем сравнивает полученный набор характеристик с базой из 1,5 миллионов размеченных образцов, собранных у 1000 кошек и собак более чем 50 пород. По словам разработчиков, движения и звуки система превращает в так называемые поведенческие токены и обрабатывает их трансформер-архитектурой, похожей на ту, что используют большие языковые модели для текста. На основе этого анализа алгоритм определяет одно из более чем 20 эмоциональных состояний. Среди них голод, тревога, азарт, боль, желание внимания или настороженность. И уже эту эмоцию превращает в понятную фразу на экране приложения. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Для чего мы открыли новый офис? В Иванове, на проспекте Ленина, дом 36. Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
6: Телефон 59-29-49.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области продолжают снижать долговую нагрузку на бюджет. С региона спишут задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 300 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отметим, в прошлом году долговая нагрузка сократилась на 2/3 и сейчас является самой низкой за 15 лет. За последние годы в нашем крае в 6 раз сократили расходы областного бюджета на обслуживание госдолга. Высвободившиеся средства направляют на социальные расходы. Жители Ивановской области должны за газ около 200 миллионов. С начала года без голубого топлива остались почти 400 абонентов. По закону, если счета не оплачивать более 2 месяцев, газоснабжение может быть приостановлено. В приоритете у газовиков досудебное урегулирование задолженности. Однако компания вынуждена прибегать к ограничению подачи газа, когда эта мера становится единственным способом остановить рост большого долга. В список на отключение в первую очередь попадают те, кто длительное время не платил за ресурс. Ремонт дороги Иваново-Богородская завершат в этом году. Эта важная транспортная артерия связывает село с Ивановым. Протяженность дороги более километра. Как сообщает правительство, помимо нового дорожного покрытия, предстоит обустроить тротуары и линию освещения. По плану завершить работы должны в октябре, однако ремонт идет с опережением графика. Всего в 2026 в регионе отремонтируют 36 дорожных объектов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: салоне Мастодент.
1: Звоните 440-640. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слушайте Иванова FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» успешно прошла краш-тесты. Испытания проводились в рамках сертификации. В сравнении с «Вестой» лучше всего заметна разница по боковому удару. У «Лады Азимут» есть боковые шторки безопасности. За счет этого защита головы водителя находится в зеленой зоне. Новинка обещает стать самой безопасной моделью «АвтоВАЗа». Новый Esteo MX будет стоить от 4 миллионов рублей, чуть дороже родственного Exeed TXR в сопоставимой комплектации. Esteo MX отличается более футуристичным салоном с тремя экранами. У него расширенный зимний пакет, полностью оцинкованный кузов и больше дорожный просвет. Предзаказ на Esteo MX уже открыт. Чанган увеличил гарантийные сроки на автомобили. С 1 июля на ключевые агрегаты дают гарантию 5 лет или 150 тысяч километров. Было 3 года и 100 тысяч. Подвеска и приводные ремни теперь должны служить 3 года или 100 тысяч километров. На автомобили для такси расширенные гарантийные сроки не распространяются. Недавно в России стартовали продажи нового GAC S9. Это крупный гибридный кроссовер, который можно использовать как электромобиль. Пробег на чистой электротяге 200 километров. Особенно машину оценят семьи с детьми, которым нужен просторный салон и большой багажник. И баланс между городским комфортом и дальними поездками. Подробнее о новом GAC S9 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ГОС «Утрезгибала», Владимирская область, село Чириково, ОКН 12-333-500-263.
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль пёс.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ремонт дороги Иваново-Богородская завершат в этом году. Эта важная транспортная артерия связывает село с Ивановым. Протяженность дороги более километра. Как сообщает правительство, помимо нового дорожного покрытия, предстоит обустроить тротуары и линию освещения. По плану завершить работы должны в октябре, однако ремонт идет с опережением графика. Всего в 2026 в регионе отремонтируют 36 дорожных объектов. В этом году разрешение на открытие пляжного сезона получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили в правительстве. Еще 12 участков пока проходят экспертизу. На побережье продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. На пляже Анапы дополнительно завозят чистый песок. За ходом работ следит Роспотребнадзор. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Для чего мы открыли новый офис в Иванове на проспекте Ленина, дом 36? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имейте противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — компания «Чистый город плюс» ООО. В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области продолжают снижать долговую нагрузку на бюджет. С региона спишут задолженность по бюджетным кредитам на сумму более 300 миллионов рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Отметим, в прошлом году долговая нагрузка сократилась на 2/3 и сейчас является самой низкой за 15 лет. За последние годы в нашем крае в 6 раз сократили расходы областного бюджета на обслуживание госдолга. Высвободившиеся средства направляют на социальные расходы. Жители Ивановской области должны за газ около 200 миллионов. С начала года без голубого топлива остались почти 400 абонентов. По закону, если счета не оплачивать более 2 месяцев, газоснабжение может быть приостановлено. В приоритете у газовиков досудебное урегулирование задолженности. Однако компания вынуждена прибегать к ограничению подачи газа, когда эта мера становится единственным способом остановить рост большого долга. В список на отключение в первую очередь попадают те, кто длительное время не платил за ресурс. Ремонт дороги Иваново-Богородская завершат в этом году. Эта важная транспортная артерия связывает село с Ивановым. Протяженность дороги более километра. Как сообщает правительство, помимо нового дорожного покрытия, предстоит обустроить тротуары и линию освещения. По плану завершить работы должны в октябре, однако ремонт идет с опережением графика. Всего в 2026 в регионе отремонтируют 36 дорожных объектов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: А для вашей дачки есть у нас откачка. Если удобств на даче нет, мы предложим туалет. Доступные биотуалеты и откачка отходов. Компания «Чистый город». Звоните 26 36 36 и заходите eco37.ru.
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики — салон стоматологической помощи «Мастодент» ООО. Завтра в Иванове и области ожидается облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. «Бигам». Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: вами Иваново FM.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
7: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Земляне, прием! Вы еще не были на выставке «Космопарк»? Успейте исполнить детскую мечту и покажите ребенку, как тренируются настоящие космонавты. Только до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город» 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

Реклама на Иваново FM. Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

0: Разбуди меня.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Америке. С вами Иванова ФМ.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза –

0: отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».